мне, Боже мне, я была мне беру. Я наладила ничем, первого ладила хуй. И не вона гади, я наладила ничем. Мама лоды сыдем я наладила ничем. Первого ладила.